0: Травка.
1: Травка. Травка. Травка.
0: Травка. Травка.
1: Травка. Травка. Фада. Пока. Травка.
0: Травка. Травка.
1: Травка.
0: Травка.
1: Здрав.